как дети в каждой мине, и так недолго злой, любивший час, когда дрова в камине становятся золой, виолончель и квалькады в чаще, и колокол в селе, меня, такой живой и настоящий, на вас, к вам всем. Что мне, ни в чем не знавши меры, чужие и свои, я обращаюсь с требованием веры и с просьбой о любви. И день, и ночь, и письменно, и устно, за правду, да и нет, за то, что мне так часто слишком грустно, и только 20 лет, за то, что мне прямая неизбежность прощения обид, за всю мою безудержную нежность и слишком гордый вид, за быстроту стремительных событий, за правду, за игру, послушайте, еще раз.